Добран, Петр по телефону. Из Песницы против Марибору по хитрой тесте. Это возик колесар. Най пазил, так не буду повозу. Хвала, Рио.